0: Р.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня

0: Радио Р.
1: О погоде. В субботу в Литве будет сухо и тепло. Дождей не ожидается. Ветер южных направлений умеренный, 6-11 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 24-28 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января.

0: Радио Р. Голоса регионов.
1: 7 утра в Литве, в студии Женя Соленков. Главные новости регионов за минувшие дни. В Понивежисе начались работы в здании бывшего автовокзала на площади Саванорю. После реконструкции здесь будут предоставлять услуги в сфере общественного транспорта, туризма и бизнеса. Важно привести здание в порядок, дать ему новую функцию и собрать в одном месте необходимые жителям и гостям города услуги, заявила мэр Понивежиса Ларета Масюлюнене. Работы планируют завершить в начале 2028 года. Суд отклонил жалобу частного клайпедского зоопарка и оставил в силе запрет на посещение. Ранее экологи выявили там нарушение условий содержания и кормления животных. А с октября 2024 года по июнь прошлого года в зоопарке погибло 31 животное. В том числе львы, леопарды, пумы и бизон. Зоопарк считает претензии необоснованными и еще может обжаловать решение суда. В Висагинасе подготовили проект реконструкции зоны отдыха между улицами Космоса и Партизану. На первом этапе здесь планируют проложить новые пешеходные велосипедные дорожки, обновить лестницы и пандусы, установить скамейки и озеленить территорию. А площадку возле костела превратить в общественную зону отдыха. Спортивные площадки модернизируют на втором этапе. Предложения жителей принимают до 26 августа. В Каунасе во дворе дома на проспекте Кревес 77 планируют оборудовать новую бесплатную баскетбольную площадку для всех желающих. Она станет уже 8-й такой площадкой в городе. Хотим, чтобы в городе было больше мест, где можно выйти из дома, подвигаться, поиграть в баскетбол и встретиться с соседями, сказал представитель Манобустас Валентин Ярошенко. В Тракае на острове Караимов на озере Галлее обновили дубовую скульптуру Витаутаса Великого, установленную в 1994 году. Ее очистили, обработали от разрушения, заделали трещины и покрыли защитным составом. Работы должны продлить жизнь скульптуры, пока Тракай готовится к установке нового памятника Витаутасу Великому к 2030 году.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Сегодня на небе будут облака, особенно во второй половине дня. Однако дождя они не принесут, так нам говорят синоптики. Ветер не сильный. Юго-западного и южного направлений. Температура воздуха плюс 25, плюс 30 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.
3: Громкие люди, ныряем за золотом. Тонем в прелюдиях, море предательски, с дьявольским опытом, на обстоятельства орет в ответ шепотом.

0: Радио Р.
1: О погоде. В субботу в Литве будет сухо и тепло. Дождей не ожидается. Ветер южных направлений умеренный, 6-11 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 24-28 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р.
1: О погоде. В субботу в Литве будет сухо и тепло. Дождей не ожидается. Ветер южных направлений умеренный, 6-11 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 24-28 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Ф. Летнее радио.
1: Может, я и стану с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Р.
1: О погоде. В субботу в Литве будет сухо и тепло. Дождей не ожидается. Ветер южных направлений умеренный, 6-11 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 24-28 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.
3: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Радио Р.
1: О погоде. В субботу в Литве будет сухо и тепло. Дождей не ожидается. Ветер южных направлений умеренный, 6-11 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 24-28 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р. Проверено временем.
1: Я по частицам собираю твой портрет, а ты рисуешь мое сердце на окне.

0: Радио Р.
1: О погоде. В субботу в Литве будет сухо и тепло. Дождей не ожидается. Ветер южных направлений умеренный, 6-11 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 24-28 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето. Год по нотам.

0: «Вот по нотам».
1: Привет! Вы слушаете специальный выпуск программы «Год по нотам». Прямо сейчас в самом разгаре свадебный сезон. Время, когда в Литве регистрируется больше всего браков, а усадьбы и костелы заполняются цветами и музыкой. Именно поэтому наш сегодняшний эфир посвящен главному празднику любви – свадьбе. Знаете ли вы, что у нас в Литве семейную жизнь до сих пор зажигают янтарной пудрой, а жениху по традиции нужно перенести невесту через мост. При этом сама свадебная культура прошла путь от тихих деревенских обрядов по вторникам до грандиозных торжеств в современных усадьбах и замках. В течение этого спецвыпуска мы заглянем в самые интересные страницы свадебной истории, разберем проверенные временем обряды и самые громкие события.

0: «Кот по нотам».
1: Задумывались ли вы, почему невесты надевают именно белое платье и зачем отдают букеты незамужним подругам? Ответ вас удивит. Традиция носить белое зародилась в 1840 году благодаря свадьбе королевы Виктории. До этого девушки выходили замуж в платьях самых разных цветов. Однако в 19 веке белое было не символом невинности, а показателем богатства. Светлый наряд моментально пачкался, и позволить себе надеть его ровно один раз могли только очень богатые семьи. А вот бросание букетов изначально было способом самообороны. В 14 веке в Англии и Франции считали, что кусочек платья невесты приносит удачу в любви. Гости буквально разрывали наряд прямо во время праздника. Чтобы отвлечь толпу и уберечь одежду, невесты начали отбрасывать гостям мелкие аксессуары. Сначала подвязки, а затем и цветы. Позже платья стали слишком дорогими для уничтожения, и бросание букетов закрепилось как культурная эстафета удачи.

0: Тут по нотам.
1: В эфире специальный выпуск программы «Год по нотам», и мы с вами переносимся к нашим родным литовским свадебным традициям. Знаете ли вы, что в 19 веке в литовских деревнях день свадьбы напрямую зависел от достатка семьи? Простые крестьяне играли свадьбы по вторникам, а вот более зажиточные семьи могли позволить себе празднование воскресенья. Да и гуляния тогда затягивались на целых 4 дня. Многие старинные обряды сохранились и сегодня. По возвращению с церемонии родители обязательно встречают молодоженов ржаным хлебом и солью, как символ сытой жизни и умения вместе проходить любые испытания. А чуть позже наступает черед красивейшей традиции с янтарной пудрой. Гости бросают щепотку янтарного порошка в огонь, пламя вспыхивает ярким снопом искр, и каждый, конечно, гость загадывает самое теплое пожелания для молодых.

0: Радио Р.
1: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как на

Свадьба просто не может идти вразрез с модой. Она задает тренды, от которых потом годами сходят все с ума по всему миру. В 1999 году главной шоковой терапией для публики стала свадьба Дэвида Бекхэма и Posh Spice и Spice Girls Виктории Адамс. Молодожены буквально короновали себя сами. В древнем ирландском замке они восседали на огромных золотых тронах в одинаковых фиолетовых костюмах. Это был не просто праздник, а взрывной манифест дерзкого гламура 2000-х, изменивший на тот момент всю поп-культуру и, как поговаривали в СМИ, навсегда. Но приходит к нам год, который подарил нам очередную свадебную сказку. В 2011 году планету накрыла настоящая свадебная лихорадка. За женитьбой принца Уильяма и Кейт Миддлтон в прямом эфире следили свыше 2 миллиарда человек, а это четверть населения Земли. Кружевной наряд Кейт от Александр Маккуин мгновенно стал самым копируемым платьем в истории, вернув в свадебный тренд классическую элегантность и королевский размах.

0: Год по нотам.
1: Мы поговорили о платье, гламуре и традициях, но согласитесь, главную эмоцию любой свадьбы все-таки задает музыка. И есть одна единственная мелодия,

от первых аккордов которой у всех присутствующих автоматически мурашки по коже. Знаете ли вы, что легендарному свадебному маршу Феликса Мендельсона уже почти 2 века? И написан он был вовсе не для реальных молодоженов. Композитор создал его в 1842 году как фоновое сопровождение к пьесе Шекспира «Сон в летнюю ночь». Причем по сюжету под эту музыку замуж выходила заколдованная королева, внимание, за персонажа со слинной головой. А вот главным свадебным гимном планеты марш стал в 1858 году. Британская принцесса Виктория лично выбрала произведение Мендельсона для своего венчания. Эту идею тут же подхватила вся европейская знатная публика, превратив торжественный марш в главный музыкальный символ создания новой семьи.

0: Радио Р.
1: О погоде. Завтра, в воскресенье, сохранится сухая погода и станет еще жарче. Ветер южный, 6-11 метров в секунду. Днем по стране ожидается от 26 до 31 градуса тепла, а на побережье 23-26 градусов.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето. Год по нотам.

0: поют по нотам.
1: Если вам казалось, что королевские свадьбы – это вершина размаха, пристегните ремни. Мы переносимся в мир миллиардеров, где счет за один единственный уикенд идет на сотни миллионов долларов. Если вам кажется, что я сейчас буду рассказывать про Вильнюсский район, увы, нет. В 24-м году статус самой дорогой свадьбы века забрали индийские молодожены Анант Амбани и Радхика Мерчант. Празднования затянулись на несколько месяцев. В программу вошли предсвадебный круиз по Средиземноморью для тысячи гостей и приватные сольные концерты Рианы, Джастина Бибера и Андреа Бочелли. Бюджет этого безумия, по подсчетам экспертов, перевалил за миллиард долларов. Не отстает, конечно, от Голливуд, от индийских свадеб и Вильнюсского района. В 25-м году Джефф Безос и Лорен Санчес устроили трехдневный грандиозный праздник в Венеции. Ради них перекрывали исторические локации и каналы, а среди гостей на гондолах катались только звезды первой величины и главы мировых корпораций.

0: по нотам.
1: Большой экран всегда задавал тон тому, как мы представляем себе идеальный праздник. Голливуд и мировое кино подарили нам сюжеты, с которым потом миллионы людей копировали абсолютно все. От фасонов платьев до трогательных клятв. Вспомните легендарную мелодраму «Сбежавшая невеста» с Джулией Робертс и Ричардом Гиром. После выхода фильма тысячи невест по всему миру стали выбирать спортивные кеды под пышные платья и превращать побег к алтарю в главный стильный прием. А трилогия «Сумерки» и вовсе обрушила сайты свадебных салонов. Кружевное спиной оформление наряда Беллы Свон дизайнеры отшивали в тысячи экземплярах буквально за считанные дни после премьеры. Кино учит нас главному. Идеальная свадьба – это не отточенный до мелочей сценарий, а настоящие живые эмоции и правильный саундтрек.

0: Думаете, в Литве все предпочитают классический банкет и усадьбы? Как бы не так. Наши молодожены умеют удивлять так, что их идеи входят в историю. В конце 90-х профессиональные парашютисты Виолетта и Миндугас вместо традиционного перенесения невесты через мост решили прыгнуть с парашюта. Прямо из ЗАГСа они рванули на аэродром в Кивичке, надели комбинезоны, а к шлему невесты прикрепили фату из парашютной ткани. Первый супружеский поцелуй пары произошел прямо в свободном падении над облаками. Самое крутое, что гости, конечно, не растерялись, вдохновились безумной идеей и массово тоже прыгали вслед за ними, наплевав тогда на праздничные прически и макияж. А в 2015 году шоумен Йогайло Маркунас и телеведущая Индрия Ковалевскайте подняли свадебную планку буквально на недосягаемую высоту. Они арендовали целый самолет, подняли 250 гостей в воздух и пролетели над Литвой по маршруту в форме гигантского сердца. За этим полетом в реальном времени следила вся страна, пока пара произносила клятвы на высоте нескольких тысяч метров, а Индре красовалась в платье-униформе стюардессы. Вот это я понимаю, любовь, которая действительно парит в небесах.
1: Год по нотам.

0: по нотам.
1: Какой свадебный спецвыпуск без песни, которая победила в битве свадебных-то песен? Прямо сейчас золотой призер чемпионата программы «Соль и перец» — битва свадебных песен.

0: Выпьем за любовь.
1: Теперь на Радио Р. Летнее. Год по нотам.

0: Строчка «Baby, where is my husband» заполнила ленты соцсетей и стала настоящим гимном всех, кто устал искать того самого. Пока алгоритмы и дейтинг-приложения обещают идеальный матч, девушки по всему миру шутят, снимают тренды и задаются тем же вопросом. Ну что по этому поводу говорит сухая статистика? А цифры утверждают, современный брак кардинально повзрослел. Если 40 лет назад средний возраст вступления в первый брак составлял 21-23 года, то сегодня и мужчины, и женщины осознанно подходят к алтарю ближе к 30-32 годам. А вы говорите, я опаздываю куда-то. Люди больше не спешат поставить штамп для галочки. Сначала карьера, путешествия и понимание себя. И только потом поиск партнера на всю жизнь. Кстати, о поиске. Статистика гласит, что сегодня почти каждая третья пара знакомится в интернете, а период от первого свидания до пышной свадьбы в среднем занимает около 3 лет. Так что, если ваш идеальный муж где-то задерживается, не переживайте. Он просто сверяется со статистикой и готовит вам лучшее предложение.
1: Год по нотам.

все серьезно. Я не знал, что где-то на земле я встречу то, что мне снилось, кем сердце твое.

0: Год по нотам.
1: Сегодня свадьба – это в первую очередь выбор двух влюбленных. По данным Евростата, Литва занимает уникальное положение в Евросоюзе. Пока в Южной Европе официальный брак переживает глубокий спад, наши жители до сих пор очень охотно регистрируют отношения. Мы стабильно входим в топ стран ЕС по числу свадеб. Только за первое полугодие этого года в Литве было зарегистрировано более 6000 браков, а лидерами по свадебному буму традиционно стали, конечно, Вильнюс и Каунас. Современные пары смело создают свои собственные правила. Выбирают камерные ужины на побережье Ниды или шумные вечеринки в усадьбах у озер. Отказываются от устаревших канонов и оставляют только то, что откликается именно им. Но главное остается неизменным. Это момент, когда две истории объединяются в одну. И пока я не превратилась в женщину из ЗАГСа, просто и коротко хочу вам всем пожелать любви, понимания и счастья. В эфире была программа «Год по нотам. Свадьба». Мы же с вами услышимся уже в следующую субботу в следующем году. Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать, увы.

0: Радио Р.
1: О погоде. Завтра, в воскресенье, сохранится сухая погода и станет еще жарче. Ветер южный, 6-11 метров в секунду. Днем по стране ожидается от 26 до 31 градуса тепла, а на побережье 23-26 градусов.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все довершено.
2: Билеты на сайте «Билетей».

0: Деспасито.
1: Радио Р. Оставайся на позитиве.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс неделя». Стоимость квартир растет быстрее доходов на рынок недвижимости не остывает. Как экономика реагирует на ситуацию? Кто сегодня может позволить себе покупку жилья? В Литве нужного лекарства не оказалось, зато в Польше его продали без проблем и вдвое дешевле. Как покупать лекарства за границей, когда они компенсируются государством? Для жителей Литвы поход за грибами – это гораздо больше, чем тихая охота. Почему грибы веками считались почти мистическими существами и чем удивит праздник грибов в варенье? Эти и другие материалы читайте в 33-м номере «Экспресс недели».
0: Радио «Р». Всегда на волне.

0: Радио Р.
1: О погоде. Завтра, в воскресенье, сохранится сухая погода и станет еще жарче. Ветер южный, 6-11 метров в секунду. Днем по стране ожидается от 26 до 31 градуса тепла, а на побережье 23-26 градусов.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.
3: Нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
2: Радио R.

забыла? Сама я к вам сейчас приду.

0: Радио R теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио R где угодно.
1: Радио R. Проверено временем.

0: реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс-неделя». 1500 вакансий, 12-часовые смены и все более агрессивные нападения. Как кадровый кризис полиции влияет на безопасность служащих и на помощь жителям страны. Руины большой синагоги в Вильнюсе освобождены от поздних построек. Как археологи восстанавливают подлинную историю главного духовного центра евреев Восточной Европы. Флористика – это больше, чем красивые букеты. Почему этому ремеслу учатся годами, как засыпают цветы и что объединяет современные композиции с древними традициями жольниц. Эти и другие материалы читайте в 33-м номере «Экспресс-неделя».
0: Радио Р. То, что...

0: Радио Р.
1: О погоде. Завтра, в воскресенье, сохранится сухая погода и станет еще жарче. Ветер южный, 6-11 метров в секунду. Днем по стране ожидается от 26 до 31 градуса тепла, а на побережье 23-26 градусов.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Реклама. Я пью до дна
1: за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
1: Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
0: Радио РФ.

0: Радио Р.
1: О погоде. Завтра, в воскресенье, сохранится сухая погода и станет еще жарче. Ветер южный, 6-11 метров в секунду. Днем по стране ожидается от 26 до 31 градуса тепла, а на побережье 23-26 градусов.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

сумев спрятать эмоции. Мы идеальные пары, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы. Ты любишь меня?

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Радио Р. Рядом с тобой.

0: Реклама.
1: Читайте в свежем номере еженедельника «Экспресс неделя». Стоимость квартир растет быстрее доходов на рынок недвижимости. Не остывает. Как экономика реагирует на ситуацию? Кто сегодня может позволить себе покупку жилья? В Литве нужного лекарства не оказалось, зато в Польше его продали без проблем и вдвое дешевле. Как покупать лекарства за границей, когда они компенсируются государством? Для жителей Литвы поход за грибами – это гораздо больше, чем тихая охота. Почему грибы веками считались почти мистическими существами и чем удивит праздник грибов в варенье? Эти и другие материалы читайте в 33-м номере «Экспресс недели».
0: Новое и любимое. Радио Р.

0: Радио Р.
1: О погоде. Завтра, в воскресенье, сохранится сухая погода и станет еще жарче. Ветер южный, 6-11 метров в секунду. Днем по стране ожидается от 26 до 31 градуса тепла, а на побережье 23-26 градусов.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте «Билеты». Не про

0: Здравствуй.
1: Привет.
0: Здорово.
1: Слушай, как правильно, Молли или Малли?
0: Молли.
1: Молли.
0: Молли.

0: Радио Р.
1: О погоде. Завтра, в воскресенье, сохранится сухая погода и станет еще жарче. Ветер южный, 6-11 метров в секунду. Днем по стране ожидается от 26 до 31 градуса тепла, а на побережье 23-26 градусов.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
2: 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
0: Радио РФ.

0: Радио Р.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса в поисках чувств.